0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Ден Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Ганг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури Тюркия Скма.
16: Овода Тюркия Вину Радио Са.
17: Аич Радио Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеер Тюркиянын тети радиосу.
10: Е садай Тюркия.
0: Аңлап аткыныңла Тюркия овоза радиосу.
8: Эво ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
20: Гидар реди амурия Тюркия.
21: Ини адала радио суара Тюркия.
22: Ини да Кисуахили.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен Гонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция ганг радио да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петер ши Радио Садбури Турция с Хма.
16: Овода, Турция уни Радио Са.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия Овоза.
5: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
7: Е Садай Тюркия.
14: Аңлаватқаныңла Тюркия Овоза радиосы.
3: Эзо Ифонетис Тюркия.
15: Олди Радио Глаз Тюркия.
4: Гидарре Диамурия Тюркия.
6: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
11: Este Radio Voz de Turkiye.
2: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
1: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
8: It Turkiye Hangya Radio ya.
15: Oldu Radio Glas Turkiye.
17: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Blast Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туаки Чишен Гонго Дентай.
12: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да, Турция Ганг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вину, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция, Оваза.
5: Гиплеер, Туркияның Тети Радиосы.
6: Е, Садай, Турция.
7: Аңлаватқаныңла, Турция, Оваза Радиосы.
14: Эдо, Ифонетис Турция.
5: Овди Радио Глас Турция.
11: Гидареди Амурия Турция.
17: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
0: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
2: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
12: Zboru wa glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye ovoz radio.
4: It Turkiye hangia radio ya.
5: Oldu radio glas Turkiye.
1: Turkiye ünü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Die Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
3: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Туркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Гонго Ден Тай.
1: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
12: Да, Туркия Ганг Радио, да.
13: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Туркия Схма.
15: Овода, Туркия Вину, Радио Са.
16: Аич, Радио, Воча Туркия.
17: Говорит голос Туркии.
18: Эфирда Туркия овозы.
19: Диплеер Туркиянын тети радиосу.
20: Е садай Туркия.
21: Аңлап аткыныңла Туркия овозы радиосу.
22: Эзо ифонетис Туркия.
3: Овди радио глас Туркия.
23: Гидарреди амурия Туркия.
24: Ини адала радио суара Туркия.
25: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
7: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
20: Zboru wa glasot na Turkiye.
8: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
3: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye. Turkiye une radiosu. Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чишен Бонго Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, Турция Гаг Радио, да.
14: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Турция Скма.
16: Овода, Турция Вюни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда, Турция Овоза.
2: Гитплеер, Туркияның Пети Радиосы.
1: Е, Садай, Турция.
7: Аңлаватқаныңа Түркия Авазы Радиосы.
0: Эзо Ифонетис Түркия.
5: Олди Радио Глас Түркия. Гидар Радио Амурия Түркия.
12: Ини Адала Радио Суара Түркия.
8: Хии ни Идая Кисуахили Саути Я Түркия.
20: Эсте Радио Вожда Түркия.
21: Кочирава Түркия Но Кое Радио Дес.
1: Зборува Гласот на Түркия.
17: Эфирде Туркия Овозы Радиоса.
3: Ит Туркия Хонгия Радиоя.
5: Олды Радио Глас Туркия.
7: Туркия Үні Радиосы.
0: Бурасы Туркияның Сесі Радиосы.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 Туарчи Чешен Бонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да, Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна, Радио Гаяна.
14: Петерчия Радио Садбури, Турция с Кма.
15: Овода, Турция Вину, Радио Сад.
16: Аич Радио Воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия Оваза.
15: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
19: Аңлаватканыңла Тюркия Оваза радиосы.
3: Эдо Ифонитис Тюркия.
5: Олди радио глас Тюркия.
7: Гидар реди аммурия Тюркия.
5: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
2: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
6: Este Radio Voz de Turkiye.
4: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
15: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
5: It Turkiye hangia radioya?
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعت صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
4: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
6: استا اس لا ووس د ترکیه.
7: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی ازیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
8: Юфлет Зари и Туркия.
9: 这里是 Туарчи Чишен, Гонгодиан Тай.
4: Инджан Кара, Радио Садоя Туркия.
10: Да, Туркия Гаг Радио, да.
11: Хосуме Туркия и Дайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури Туркия Скма.
13: Овода, Туркия Вину Радио Са.
14: Аич, Радио, Воча Туркия.
15: Говорит Голос Туркии.
16: Эфирда Туркия Овоза.
17: Гитплеер Туркиянын тети радиосы.
8: Е Садай Туркия.
18: Аңлаватканыңла Туркия Овоза радиосы.
19: Эво Ифонетис Туркия.
2: Овди радио Глаз Туркия.
4: Гидар реди Амурия Туркия.
1: Ини адала радио Суара Туркия.
12: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
7: Este radio voz de Turkia.
14: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkia.
6: Efir de Turkia ovoz radio.
3: It Turkia hongia radio ya.
2: Ovde radio glas Turkia.
4: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس ده ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 Туарчи Чишен, Банкодиан Тай.
12: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Ганг, Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерши Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Вину, Радио Са.
17: Аич, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
5: Гитлеер Тюркиянын тети радиосы.
10: Е садай Тюркия.
6: Аңлап аткыныңла Тюркия овоза радиосы.
9: Эзо ифонетис Тюркия.
5: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидар радио мурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
18: Este radio voz de Turkiye.
17: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
10: Zboru wa glasot na Turkiye.
20: Efirde Turkiye ovoz radio sa.
21: It Turkiye hangya radio ya.
5: Ovde radio glas Turkiye.
7: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Die Stimme Türkiyes. Wir senden in die Welt.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiyes.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Тюркия.
12: 这里是 Туарчи Чишен, Гуанху Дэн Тай.
1: Инджан Кара, Радио Садоя Тюркия.
13: Да, Тюркия Гаг Радио, да.
14: Хосуме Тюркия и Дайна, Радио Гаяна.
15: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
16: Овода, Тюркия Уни, Радио Са.
17: Айч, Радио, Воча Тюркия.
18: Говорит Голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овоза.
3: Диплеер Тюркияның тети радиосы.
5: Е садай Тюркия.
6: Аңлаватканыңла Тюркия овоза радиосы.
1: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Овди радио глас Тюркия.
7: Гидареди амурия Тюркия.
17: Ини адала радио суара Тюркия.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
1: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkiye.
17: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangi radio ya?
2: Oldu radio glas Turkiye.
8: Turkiye ünü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.